0: Мавчи Бовари. Солад дар Тоҷикистон 13.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: رادیو آزیا پلیوس. رادیو آزیا پلیوس. نوستی.
4: Добрый день, с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе подвели итоги первой программы трудовой миграции. Фильм таджикского режиссера получил награду в Бишкеке. В стране пройдет первый международный фестиваль циркового искусства. Далее подробности этих и других событий.

В Душанбе обсудили итоги первой фазы программы «Трудовая миграция. Центральная Азия». Участники – представители госорганов, частного сектора, гражданского общества и представители Международной организации миграции. Участники говорили о существовании

0: работу с данными. Важно перейти от создания механизмов к третьих необходимых и многосторонних. Программа показала, что системные изменения в сфере миграции возможны, если работать одновременно на нескольких уровнях с институтами, людьми и данными. Совместный фильм Таджикистана, США и Катара «Тавалу Дидигар» или «Другое рождение», вышедший на экране в прошлом году, получил 3 награды Международного Бишкекского кинофестиваля, включая награду за лучшую женскую роль. Режиссер картины и автор сценария таджикистанка Изабелла Каландар, проживающая в США. Сюжет фильма рассказывает о приключениях 8-летней девочки Парасту, которая отправляется на поиски своего давно пропавшего отца. События фильма разворачиваются в маленькой горной деревне Бадахшана. Этот фильм является первой частью трилогии Изабеллы Каландар. Режиссер за вещанием «Мы все равно должны жить» сейчас работает над тем. В Единственном цирке 17 по 20 сентября состоится первый международный фестиваль циркового искусства. Сообщает об этом. В работе фестиваля примут участие творческие лица со всего мира. Целью фестиваля является популяризация циркового искусства, содействие обмену опытом между профессионалами и укрепление международных культурных связей. Американское первенство по стрельбе из лука среди подростков. В течение нескольких дней участники будут состязаться за звание сильнейших, демонстрируя свое мастерство и уровень подготовки в атмосфере честной конкуренции и спортивного соперничества. По итогам соревнований победители и призеры будут награждены дипломами, медалями и памятными подарками. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарона авари суатро роллер бароетон тақдим мекунад. Роллер гармиосоиш бахар як хонадон.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон вазъи ҳаворо дар кишвар барои имрӯз кам абри бебориш гуфтааст. Ҳарорат дар Хорух 3 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 34 дараҷа гарм, дар Бухтар 39 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 36 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: Ну что, друзья, приветствует вас «Второе дыхание». Команда уже здесь собралась, чтобы провести время вместе с вами. Не хватает только вас. Да-да, компания будет неполной без вашего внимания и без вашего присутствия. Добавляйте звук своему радиоприемнику, мы отправляемся в очередное интересное, увлекательное путешествие под названием «Третий час», друзья. Рубрик относительно будет немного, но зато ожидается наш традиционный розыгрыш. В общем, «Второе дыхание» откроем, как полагается. Здесь, кстати, для этого Андрей Скалов и Лола Назарова. Всем привет, друзья.
1: Еще раз всех приветствуем, дорогие наши радиослушатели. И, конечно же, напоминаем, что сегодня понедельник, а это новый старт, поэтому даем вам установку на удачную неделю. Пусть она будет добрая и хорошая. Ладно тебе, все уже поняли, что в понедельник ты добрый, обаятельный, веселый. Да. Поэтому пусть так и будет, хотя бы один день.
0: Хотя бы один день в неделю.
1: Не
0: буду скрягой, не буду нытиком. Вот, да, все правильно, Лол. Правильно.
1: Поэтому, друзья, да, настраивайтесь тоже на позитив, а весь негатив старайтесь забыть, убрать, выкинуть, да все что угодно с ним делать. Делайте, только не берите с собой в новую неделю.
0: Чувствуйте себя, как Андрей в понедельник.
1: Чувствуйте себя именно так. Действительно, будьте бодрыми, будьте на позитиве, и вот тогда все будет получаться легко, просто и красиво. Это тоже немаловажно.
0: Я специально буду теперь говорить об этом, и Лола частенько будет об этом напоминать, чтобы поменяли день недели с понедельника на Андрей. Все.
1: Пришел Андрей. Наступил понедельник. Да, кстати. Вот, может, мы какую-то даже традицию такую введем, а кто знает.
0: Привет, Андрей. Так, ну что ж, дорогие друзья, мы делаем их прямо сейчас небольшую остановку. Это будет курс валют. Возвращаемся, и рабочие фишки не за горами. Сегодня поговорим про прикольные требования, которые выдвигают работодатели, чтобы найти сотрудников. Это тоже довольно увлекательная штука.
2: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
3: Курби расмия сори хориджи ро нисбат ба сомони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаро за Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар мекунад. Имрӯз 1 фунти инглисӣ 12 сомони 31 дирам, 1 франки Швейцария 11 сомони 58 дирам, 1 доллари Канада 6 сомони 59 дирам, 1 манати озари 5 сомони 47 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомони 67 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 31 дирам ва 1 рубли русӣ 12.6 дирам арзиш дорад. Муҳим нест ки чи андоза оҳиста ҳаракат мекунӣ. Муҳим он аст ки росту дуруст ҳаракат кунӣ ва боз наистӣ, гуфтааст Конфуций. Яъне самти ҳаракат муҳимтар аст аз суръати ҳаракат. Ё шумо фикри дигаргуна доред?
2: Курби Аспор дар Азия Плюс.
4: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعم به اندازه. کلون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در KFC.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Рахами, телефон и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Сочная. Восточное радио Азия Плюс.
7: Делаем круто и быстро.
8: Минимум усилий, максимум результата.
7: Рабочие фишки.
9: Ну, друзья, какие самые прикольные требования о соискателе вы видели, слышали, читали, дорогие друзья? Ну, наверняка
10: да,
9: было. Пару случаев
10: знают,
9: было.
10: Скажи, стандартные да. Знания языков,
9: хорошая команда,
10: устойчивость, да. Все это действительно очень частенько встречается в требованиях. Этим, в принципе, уже давно никого не удивить.
9: Замечательный коллектив.
10: Вот.
9: Хорошая оплата.
10: И самое главное, что, знаешь, работодатели это тоже о себе тоже всегда там что-нибудь хорошее скажут, что молодая, динамично развивается. Такая-то дружная компания. Ну вот на самом деле, друзья,
9: а приходишь, встречаются... там довольно змеиный коллектив.
10: Не всегда.
9: Ну не всегда, ладно, шучу.
10: Встречаются, друзья, действительно странные и подчас даже забавные требования к кандидатам, которые хотят устроиться на работу, и эти самые требования иногда могут заставить и задуматься, и удивиться, ну или просто улыбнуться.
9: Улыбнуться или...
10: У нас есть такой топчик сегодня, да.
9: Начнем с первого, все-таки с первого. Начнем кайфовать от своей работы. Вот, дорогие друзья, такое неприметное условие предъявляет к повару-кассиру. Кстати, повару-кассиру, я все правильно прочитал?
10: Да.
9: Как это может сочетаться вообще вместе?
10: Вот
9: работать
10: узнаешь.
9: Придется в точке, в продаже шаурмы в Москве, получать зарплату. Нам очень важно, чтобы каждый наш сотрудник кайфовал от своей работы. Тогда будет хорошая выручка и, соответственно, высокая зарплата. Это говорит руководитель. Но мне просто интересно, как может кайфовать? Человек, который продает шаурму, мне просто интересно.
10: Если только настолько она будет хороша, что и он есть ее будет.
9: Ну, только... Ша-ша-ша, наша шаурма хороша.
10: Да, хороша.
9: И может он будет пританцовывать, когда будет продавать шаурму, там какие-то танцы.
10: Может, комплименты.
9: А что вы танцуете? Я кайфую от своей работы просто.
10: Мне тоже интересно стало, как это будет проверяться. Ну хорошо, человек всегда может легко соврать и сказать, да, конечно. Я, в принципе, от слова шаурма кайфую.
9: Да, я уже просто в восторге. Да, дорогие друзья. Друзья. Ну что ж, идем дальше. Название вакансии примечательно уже само по себе. Тайный гость, дорогие друзья, вот что самое интересное. В обязанности меняется посещение кафе или ресторана под видом обычного гостя. И такая вот объективная оценка обстановки и обслуживания. Придется, конечно, зафиксировать все положительные и отрицательные стороны работы персонала. И подходящее снять на камеру и записать на диктофон. Зарплата не предполагается. Во всяком случае, в описании вакансии упоминается о вознаграждении. Вознаграждений тоже нет, по-моему. Тоже,
10: вознаграждение есть, но есть. Ты знаешь, это работа за еду, я хочу тебе сказать. Потому что вот во время осуществления этой самой миссии выдается специальная карта с бонусными баллами,
9: понятно.
10: С помощью которых потом производится с вами расчет на кассе. И в качестве оплаты за выполненные вот эти поручения вам предлагают позавтракать, пообедать или поужинать в этих самых точках общепита.
9: Ну, прикольно. Ну, для студента неплохо, мне кажется, такая подработка. Работа за еду.
10: Согласна.
9: Да. Главное, главное, знаешь, потом, чтобы этот не заподозрили, а что это так часто приходит к нам? А? Да, что-то записывает, да, да. Что-то снимает.
10: Согласна, еще не каждому понравится это все.
9: Да, еще одно интересное место, дорогие друзья, и требования.
10: Да, требования, пожалуй, это вообще самое интересное. Постоянно, да. Ну, грубо говоря, тусить на корпоративах и обниматься, друзья. Да, и такие требования выдвигаются к соискателям на вакансию администратора. И куда? В салон красоты. Там действительно, друзья, оказывается, достойная оплата.
9: Что за туса
10: оплата.
9: У них такая каждый день?
10: Да, она мне подразумевается такой обычной довольно-таки раз в месяц. И за это от кандидата ждут, в числе прочих служебных обязанностей, конечно, следующее. Во-первых, встречать клиентов с улыбкой в 32 зуба, содержать все в полнейшей чистоте и порядке, ну, чтобы прям там, знаете, Золушка позавидовала. И неистово тусить при этом на корпоративах. А еще есть обязательный пункт, когда нужно один раз в месяц приезжать и обниматься с сотрудниками на общих планерках. Вот как тебе? Представляешь, не выполнишь этот пункт. Вот так, интересно, там да. Штрафы или какие-то наказания.
9: Так, не пришел на корпоратив. Ага, понятно. Строгий выговор.
10: Да, не обнимался. Это уже прям вообще куда годится. Вы читали вот требования?
9: Ну, ты знаешь, вообще... Представь, а ты пришел такой весь простуженный, маска у тебя на лице. Так, ну что, будем обниматься?
10: Да, вот там действительно очень много всего нужно учитывать.
9: А кому нужен грипп абсолютно бесплатно? Давайте обниматься, конечно.
10: Но, согласись, да. Требования, конечно же, странноватые. Не те, к которым привыкли в большинстве своем, не те самые простые, самые обязательные, мне кажется. Потому что
9: да, вот, это правда.
10: Да, то, что умеет человек, мне кажется, должно быть действительно как-то проявлено, и это сразу же становится ощутимо уже с первых дней. А вот все остальное, ну, даже не знаю. Нужно ли?
9: Ну, прикольно, прикольно, что такие есть требования. Довольно интересные, дорогие друзья. Я аж этот, знаете, аж поперхнулся воздухом, думаю, да что ж такое-то?
10: Да, и почему нам не предлагают?
9: Да, почему не предлагают тусить?
10: Праздника,
9: на корпоративах.
10: В обязательном порядке за заработную плату.
9: Да, приходит такой руководитель, открывает так дверь ногой буквально. А что вы тут сидите? Сегодня среда, корпоратив. Давайте, собираемся. Собираемся. Вот, кстати, у нас по средам корпоратив.
10: А может быть, где-то действительно уже так происходит. Это мы просто с тобой не знаем.
9: Да, мы с тобой что-то многое что-то не знаем. Ну ладно, пойдем поищем вакансии прикольные. Ладно, шучу. Дорогие друзья, делаем остановку. У нас тут анонс полезной информации. Мы скоро будем.
11: Сархати Хабархо. Дар Душанбе Асадбеки Барумай Мухожирати Мехнати Натижа Гири Кардан. فیلم کارگردانی توجیک صاحب جایزه جشن مورای بیشکک شد. در توجیکستان اولین فستیوالی بین المللی صنعت سیرک دایر می شود. ازبکستان سیومین قطارای تیزگرد را دسترس کرد. در خوجیان مسابقه جمهوریوی کموندواری میانی نورستان آغاز گردید. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
12: میخواید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید؟ امانت را طریقی آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما رو باز هم آسان‌تر نمودیم.

0: а впереди еще половина дня.
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Включайте энергию дня, включайте удачу, дорогие друзья. Она вам явно сейчас пригодится. Розыгрыш наш стартует прямо сейчас, дорогие наши слушатели. Так что готовьте ваши любимые гаджеты, пусть они будут где-то на виду. Напоминаем, правила простые. В течение месяца что-то у нас выигрывали, но пока вы не допускаетесь. Месяц прошел, добро пожаловать. Номер 28-40-107. Память не подвела, все помню.
3: Все правильно, молодец. Именно так, друзья. Кстати, подарочки свои забирайте, пожалуйста, сразу. Ну или сделайте это в течение ближайшего времени.
2: В течение 10 минут.
3: 10 рабочих минут. Не минуты, да. Я думаю, что времени достаточно, конечно же. Да,
2: а представь, разыграли сразу стук в дверь в студию. Здравствуйте, я за подарок.
3: А кто знает, так, может быть, кто-то из наших слушателей прям рядышком совсем. Ты знаешь, выиграл, сразу зашел. Вообще, это мы тоже приветствуем, друзья, так что это все нормально. Ну и, конечно же, наш вопрос, как обычно, связан с детьми, с детками, с играми, развлечениями какими-то. Поэтому всем удачи и внимания. Итак, эта вещь, которую принято было считать игрушкой, запрещена в качестве подарка ребенку и, в принципе, запрещена в Австралии. О. Что это такое? О чем речь?
2: Да, интересно, такое разве дарят?
3: Что самое интересное? Кстати, да, почему нет? Это действительно можно было считать игрушкой, и наверняка на день рождения можно было в качестве подарка преподнести.
2: Ну, в нашем детстве за это тоже, знаешь, можно было...
3: Ну, в нашем детстве, кстати, было. Ты знаешь, не в качестве подарка, но было.
2: Было, конечно, конечно.
3: Поэтому
2: было,
3: да. Это точно не киндер.
2: Киндер.
3: Хабиб, да, если нас слушаете. Нет, в нашем детстве не было киндеров, честно говоря. Вот сейчас можно вспомнить, да? А, сколько же нам лет? Но это все позднее уже появилось, честно говоря, но было.
2: Было, конечно, конечно.
3: Поэтому
2: было, да.
3: Это точно не киндер.
2: Киндер.
3: Хабиб, да, если нас слушаете. Нет, в нашем детстве не было киндеров, честно говоря. Вот сейчас можно вспомнить, да? А, сколько же нам лет? Но это все позднее уже появилось, честно говоря.

0: что нельзя продавать несъедобное в съедобном, да, вот. И там в некоторых
1: может
0: странах
1: быть,
0: шоколадные
1: да.
0: вот эти вот яйца, mm-hmm. они запрещены.
1: Может
0: да,
1: быть,
0: это правда.
1: Хаби подумал,
0: но
1: с этим связано, но
0: это
1: нет.
0: Это нет, это совершенно не то, дорогие друзья. Так, конструктор, возможно, да. Ну, знаете, на самом деле я бы тоже запретил конструктор продавать. Так наступишь, так больно. До сих пор вспоминают эти моменты, когда
1: да,
0: дети
1: да.
0: разбрасывают этот
1: но,
0: конструктор.
1: Но, тем не менее, это один по-прежнему, ты знаешь, один из самых
0: да.
1: таких лучших, мне кажется, вариантов.
0: Ну,
1: как
0: конечно.
1: Раз в качестве подарка.
0: Для развития
1: потому что,
0: детей,
1: да.
0: да.
1: Детские игрушки, вот это вот все развитие мелкой моторики, опять же. Нет, конструктор как раз-таки, мне кажется, не запрещен. И, наверное,
0: нет,
1: не
0: нигде. Ни в коем случае нет, конечно, дорогие друзья. Все это довольно-таки разрешено. А вот именно эта вещь, нет, дорогие друзья, магнит. О, как тоже интересно. Да, в некоторых странах вот эти вот магнитные, вот эти вот бусинки, конструкторы, они тоже под запретом. Но поверьте мне, что этот закон существует уже очень давно, даже еще до существования вот этих вот непосредственно конструкторов, которых
1: да,
0: мы сейчас знаем.
1: Да, современных конструкторов. Поэтому подумайте, пожалуйста.
0: Так.
1: Мы стараемся вам.
0: Госпожа Джабаева с нами сегодня, бусинки
1: отлично.
0: Всякого рода. Потому что
1: кстати,
0: ребенок
1: да,
0: может проглотить.
1: Может проглотить, да. Но нет, подумайте. Это все-таки что-то, что предполагало когда-то, возможно, хороший подарок. Вот интересно будет ребенку с ним поиграть. Что же это такое?
0: Да, повторим вопрос. Это вещь, которую принято было считать игрушкой, запрещена в качестве подарка ребенку в Австралии. О чем речь? То есть когда-то это реально было разрешено, но в какой-то момент подумали, нельзя.
1: Да.
0: Все, больше
1: mm-hmm.
0: не дарить.
1: Действительно, законодательно запрещено. И в других штатах очень жестко ограничено. И я думаю, что если, я же говорю, подумать в том направлении, почему вот эта вещь запрещена, то вот здесь, наверное,
0: так,
1: все-таки кроется подсказка.
0: Бусы, пуговицы, кстати, водяной шар. Водяной шар. Ну, спасибо за версию, но нет. Не водяной шар, дорогие друзья. Подумайте, пожалуйста, еще.
1: Еще от нас были подсказки, что в нашем детстве это было, друзья.
0: 100%
1: это было. Дети с этим
0: ты знаешь,
1: играли.
0: Я сейчас даже могу сказать, это будет просто дичайшей подсказкой.
1: Ты уже собрался, да, видимо? Подожди еще хотя бы 10 секунд. Может быть, кто-то из наших
0: шарики,
1: слушателей
0: вот,
1: догадается
0: кстати,
1: все-таки.
0: Такие безобидные шарики. Да что вы, нет, дорогие
1: давай
0: друзья.
1: Давай тогда подскажем так, что в наше детство это, в принципе, даже не нужно было покупать.
0: Абсолютно верно.
1: Вот.
0: Абсолютно верно.
1: Это можно
0: водный
1: было
0: шар
1: бы
0: еще
1: даже,
0: раз,
1: да,
0: вот.
1: Можно было бы даже...
0: Собрать самому.
1: Собрать, сделать. Вот сделать, так, сделать
0: да,
1: самому.
0: Верно.
1: Вот, то есть не нужно было идти в магазин.
0: В принципе, так
1: да,
0: и делали.
1: Принципе, да, так и делали. Поэтому подумайте и, пожалуйста, предлагайте нам свои версии.
0: Такая самодельная штука, скажем так.
1: Самодельная игрушка. Вот что, раньше много у нас было. Самодельный.
0: Лего нет, дорогие друзья. Лего это все-таки не самодельная вещь, это конструктор,
1: это конструктор
0: да, который
1: да.
0: существовал.
1: Да.
0: Так,
1: может быть,
0: клетка
1: для птиц предлагает пархот. Клетку, кстати, тоже можно было собрать, но согласитесь, это все-таки не игрушка.
0: Видимо, имели в виду лянгу, а лямка написали. Лянга, да, наверное, все-таки. Да. Нет, конечно же. И да, дорогие друзья, подумайте, пожалуйста, еще. Так, ну а мы пойдем проверять, когда наш слушатель последний раз выигрывал.
1: Уже,
0: сможем
1: по-моему,
0: ли мы,
1: даже есть
0: можем ли
1: вариант.
0: Мы, да, поздравить нашего слушателя.
1: Видишь, я не зря сказала, что наш слушатель молодцы, они все равно найдут верный вариант, все равно справятся
0: да.
1: с заданием.
0: В детстве, кстати говоря, я эту штуку сам и собирал тоже, да, было
1: а
0: дело.
1: А еще, вы знаете, мне кажется, эта штука даже иногда переходила от одного
0: от
1: ребенка
0: к, сыну.
1: Да, к другому. Нет, не от отца к сыну. Ну, например, если были в семье мальчишки
0: да,
1: там, да, разного возраста,
0: да.
1: мне кажется, что так оно и происходило. Вот еще
0: кубик
1: Рубика. Нет, но и, кстати, есть уже верные варианты.
0: Да, да, есть, конечно. Мы сегодня обязательно будем поздравлять. Уже есть правильная версия, дорогие друзья.
1: Да, и поздравляем мы на этот раз.
0: Да, ну, давно не выиграл, кстати говоря, я вот не нашел каких-либо моментов.
1: Это было еще,
0: по-моему,
1: зимой у нас.
0: Конечно.
1: Ильхом
0: выиграл. Ильхом будем поздравлять.
1: Ильхом, мы вас поздравляем.
0: Конечно. Самый шустрый Ильхом-то и оказался самый первый сегодня.
1: Да,
0: молодец.
1: Потом тоже летят
0: Фархот,
1: правильные
0: кстати, отправил
1: ответы,
0: версию.
1: Да, Фархот отправляет верный вариант.
0: Кубик Рубика, Лего.
1: Еще есть, да, варианты. Но на самом деле, да, друзья, томить вас не будем. Это рогатка.
0: Рогатка, дорогие друзья.
1: Именно
0: самое...
1: та самая рогатка, которая в нашем детстве даже не нуждалась в том, чтобы пойти ее где-то приобретать. Там в штате Виктория и других штатах Австралии продажа, покупка, хранение или дарение рогаток, в том числе и детям в качестве подарка на день рождения, строго строго запрещены. И считается это уголовным преступлением.
0: О, ужас какой, да.
1: Потому что рогатки там, так же, как и катапульты, классифицируются как запрещенное оружие.
0: Вот так вот. Да, вот так вот. На самом деле, там мы тоже делали

0: эти рогатки и по пустым банкам, знаешь, как было прикольно,
1: конечно,
0: прикольно
1: я
0: пылять.
1: Тоже вспоминаю.
0: Но правда, знаешь, нам доставалось, когда мы пыляли еще не туда, ну, то есть это в любом случае мог камушек куда-то отлететь и попадал в окна. Само собой, мы тоже получали нагоняй.
1: Да и вообще, ты знаешь, когда по ноге или по руке попадало,
0: ой,
1: так,
0: нет,
1: очень даже ощутимо.
0: Нет, ты знаешь,
1: было
0: мы как-то и не старались пылять друг
1: да,
0: друга.
1: Это просто случайно могло произойти, когда мальчишки играли. Я просто помню из своего детства. Всякое случалось. Но тем не менее, вот эти самые рогатки, они действительно были в нашем детстве.
0: А мы, знаешь, мы специально выбирали пустынные места, где вот не было ни окон никаких, чтобы никуда не попасть, или людей не было рядом, какое-то пустынное место находили, ставили баночки такие, скляночки, где-то стеклянные находили, где-то вот обычные, и целые такие, знаешь, чемпионаты устраивали по,
1: ну,
0: по попаданию в банки.
1: Если это все безопасно,
0: нет, старались максимально безопасно это делать.
1: Да. А там я теперь понимаю, кстати, про запреты, потому что иногда это все-таки действительно неправильно используется, это подростками в том числе, когда начинают, допустим, по птицам, вот каким-то вот таким, вы знаешь, пульками, или
0: да,
1: как их еще
0: конечно,
1: назвать, если они там железные какие-то.
0: Это не очень хорошо.
1: Или очень часто, ты знаешь, встречалось потом, были прецеденты, когда вот фонари, какие-то лампы, освещение какое-то уличное тоже страдали от этих самых рогаток. Наверняка у них тоже были какие-то свои вот такие
0: само
1: прецеденты,
0: собой.
1: Поэтому
0: конечно.
1: Да, вот так.
0: Ну что, в любом случае, Ильхом, мы сегодня поздравляем. Рогатка прилетела в версии именно от него сегодня. Он самый шустрый в этом плане.
1: Первого,
0: так что,
1: да,
0: Юникорд забирает сегодня он подарок от нашего партнера. Это подгузники премиального качества. На сегодня, друзья, это, пожалуй, все. Времени у нас очень мало до конца эфира. Услышимся мы, как всегда, уже завтра. В то же самое время. Вернемся.
1: И именно так, друзья, еще раз пожелаем вам потрясающего понедельника. Держитесь бодрячком. Я надеюсь, что многие успели открыть нужное второе дыхание. Да, а уже завтра в это же самое время мы снова будем вместе с вами. Всем всего наилучшего. Пока-пока.
0: Пока-пока.
2: Реклама DarAsia Plus.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Платеж прошел. Бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением Фаври от Коммерцбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее. Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус. Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Фаври. Платите легко. Выигрывайте чаще.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. رادیو за вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Stay» Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новый

0: Коротко о главном.
1: В Душанбе задержали предполагаемых участников наркогруппы. Мухаммад Бакир Назар Зуда завоевал золотую медаль на чемпионате Азии-Океани по ММА. Российская корпорация «Система» выходит на рынок Таджикистана. Жители республики будут отдыхать 3 дня подряд ко Дню национального единства. Премьер-министр Великобритании уходит в отставку. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «Азия Плюс». Харус. Я Кадамбабеш.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد. گل، آفتاب، آبش، باز آلرژی.
2: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهویابی زود و به خف از آلرژی.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوط نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویله به خف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: Allergic. Хайоти бе аллергия. Аз дорухунаго пурсон шавет.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирот Банк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Джон Йоча. Асрори сихати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
2: Шарики барнома Comfort Baby. Голибуни иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby .tj ва ё бо рақами 3344.
10: Салом волидайни азиз. Ҳамеша аз мо мепурсед, витаминҳо барои кӯдак лозим аст ё на? Имрӯз посух мегӯем. Бисёр волидон фикр мекунанд, ки витаминҳо ҳамеша заруранд, аммо мутахассисон мегӯянд, ки дар бисёр ҳолатҳо кӯдак метавонад витаминҳоро аз ғизои мутавозин ва ё худ ҳавои тозаву офтобӣ гирад. Истифодаи витаминҳо бояд танҳо бо тавсияи духтур бошад, зеро зиёдии он низ метавонад зарар расонад. Масалан, бар зиёди витамини D ба қатпастӣ оварда мерасонад. Аз ин рӯ, қабл аз додани витаминҳо аввал ба духтури оилавӣ муроҷиат кунед. Ғизои гуногун, меваю сабзавот ва тарзи зиндагии солим манбаи беҳтарини витаминҳо мебошанд. Ва ҳамчунин, барои солимӣ, гаштугузорӣ ба роҳати тифли худ аз урепчаҳои Comfort Baby истифода кунед. Натиҷааш шуморо шод месозад. Саломат бошед.
2: Дар иқдоми Comfort Baby техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Урепчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344 Comfort Baby, роҳати тифли шумо.
0: Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лейджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد، چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادم اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: دیلی گرومچه. رادیو Азия Плюс.

0: سو آلتر توجیکستان 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе задержали двух предполагаемых участников наркогруппы. Мухаммад Бакир Назарзуда завоевал золотую медаль на чемпионате Азии и Океании по ММА. Российская корпорация «Система» выходит на рынок Таджикистана. Далее подробности этих и других событий. Сотрудники столичной милиции задержали двух предполагаемых участников транснациональной наркогруппировки, у которых изъято более 16,5 килограммов гашиша. Один из задержанных – 41-летний житель города Пинджикента. Наркотики были изъяты при обыске его автомобиля. Позже был задержан его предполагаемый сообщник, ранее осудимый гражданин одной из соседних стран. По данным милиции, он прибыл в Таджикистан для получения и дальнейшей перевозки наркотиков. По версии следствия, задержанные получали наркотики от других наркогрупп через тайники, а затем переправляли их за рубеж. Руководитель группы, как утверждается, является гражданином одной из соседних стран и сейчас находится за границей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, оперативные мероприятия по задержанию других участников группы продолжаются. Спортсмен Мухаммад Бакир Назарзуда завоевал золотую медаль на чемпионате Азии и Океании по ММА, который прошел во вьетнамском городе Дананг. На пути к чемпионскому титулу Мухаммад Бакир провел 3 поединка и во всех одержал досрочные победы нокаутом. Спортсмен выразил искреннюю благодарность Международному банку Таджикистана за оказанную поддержку и вклад в его участие на международном турнире. Глава торгово-промышленной палаты страны Фархуд Шорахман Ализуда и президент российской акционерно-финансовой компании «Система» Тагир Сиддеков подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны обсудили возможности инвестиций российской корпорации в таджикскую экономику, а также расширение прямых связей между компаниями двух стран и укрепление соответствующего взаимодействия. Сиддеков отметил серьезный интерес к запуску проекта в сфере современных технологий, цифровизации, развития инфраструктуры на территории Таджикистана. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что уходит в отставку. Об этом он сообщил сегодня утром на брифинге. Процесс формирования нового правительства должен начаться 9 июля и полностью завершиться к осени, чтобы обеспечить плавную передачу власти. Новым премьер-министром Великобритании, как пишут СМИ, вероятно, станет мэр Манчестера Энди Бернем. Таджикистанцы будут отдыхать 3 дня подряд ко дню национального единства. Об этом Азия Плюс сообщили Федерации независимых профсоюзов страны. Так как праздничный день 27 июня выпадает на субботу, то работающие граждане с 5-дневной рабочей недели получат дополнительный выходной в понедельник 29 июня, согласно закону о праздничных днях. Для тех же, кто работает по 6-дневному графику, выходными будут 27 и 28 июня. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением «Фаври» от Коммерсбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее.
3: Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус.
4: Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. «Фаври» – платите легко, выигрывайте чаще.
5: Нитро Енерджі Харіда, яке асе сертифікат робама благі газор сомоні Бурткун. Рамзро азарчаї Нитро Енерджі, дар сомоні Нитро нухтаті джей бакайт гір. Ваю онро, тарихи смс бо навіштані ному на сабі худ, ва шахрі зіст барахамі, навадусе, нух саду панджой ну, чорто сифр фіріст. Іқдом, харузі джумуа, дар радіо йому сваті нуздавусі баргузор мегардад. Муфасал, дар сомоні Нитро нухтаті джей, як зарвча, як ім конят. Онро, аз дас наді.
0: Рахами телефони идорая реклама.
3: Чилуяк, чилуяк.
6: Сурдинал, Дар Азия Плюс.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy.
1: Это все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Ситуация, знакомая почти каждой маме, это когда ребенок в сотый раз не слышит просьбу, капризничает, спорит или устраивает истерику. Внутри накапливается напряжение, и кажется, что еще немного, и вы сорветесь. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про лайфхаки для мам. Как сохранять самообладание, когда уже кажется, что нет сил? Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Первый лайфхак – замечать свое состояние заранее. Обычно раздражение не возникает за одну секунду. Тело подает сигналы. Напряженные плечи, сжатые челюсти, желание говорить громче. Если вы заметили эти признаки, то это уже половина успеха. Второй совет – это снизить скорость. Перед тем, как ответить ребенку, сделайте небольшую паузу. Не для того, чтобы подавить свои эмоции, а чтобы выбрать реакцию, о которой потом не придется жалеть. Третий лайфхак – говорите о себе. Вместо крика «Да сколько можно?» попробуйте сказать «Я сейчас очень устала и начинаю злиться». Такие фразы помогают сохранить контакт и с ребенком, и с собственными чувствами. Ну и еще один полезный прием – это смена фокуса. Иногда важно не исправлять поведение ребенка немедленно, а сначала вернуть себе спокойствие. Выпить воды, открыть окно, умыться прохладной водой или просто несколько секунд постоять молча. Ну и главное помнить, что идеальных родителей не существует. Все мы иногда устаем, раздражаемся и совершаем ошибки. И здесь очень важно умение восстанавливать отношения после трудных моментов. Когда мама заботится о своем эмоциональном состоянии, она дает ребенку бесценный пример того, как справляться с сильными чувствами бережно и уважительно. Берегите свои чувства и чувства своего малыша. Ну а беречь кожу вашего малыша будут подгузники «Совпремиум». Гипоаллергенные и дышащие материалы защищают нежную кожу малыша от раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио «Азия Плюс».
3: Бару еще не дан.
2: «Азия Плюс».

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: از دل آلوده زنگ معصیت نتوان زدود، سخت دشوار است گردفشاندن از تر دامنان به دل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلوس.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Купи мега чипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
2: или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
4: Банго митулуй офтоп, вакти ки рузи нав сар мешават. Аз баланди кулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
5: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
2: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیز، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کلون، لذیز، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن. تنها در KFC.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Мегачипс Харида, як я се сертификат руба маблаги газор сомони бурткун. Рамзро аз басей мегачипс дар сомони и мегачипс нухта тиджей бакайгир. Ва йо онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шари зист. Барахамин 94-800-828-828 фирист. Ихдом харузи джума дар радиои му сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони и мегачипс нухта тиджей.
3: Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте XLEnergy.Asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
4: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
3: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
4: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
3: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Аджабо Бухавое Дорадин Дайри Кухан Урфи. Китухми Мир Микоремо Джуз Душман Намируят. Урфи Ширози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Бубин, бишунав ва бирақс.
5: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: رادیو Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. Внешний торговый оборот Таджикистана с января по май составил 5 миллиардов 800 миллионов долларов, увеличившись почти на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Таможенный комитет республики. Наиболее заметный рост пришелся на экспорт. Республика поставила за рубеж товаров на 1,5 миллиарда долларов, увеличив поставки на 77% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Импорт также увеличился, но более умеренными темпами. Рост зафиксирован на уровне 36,5% и составил 4,5 миллиарда долларов. Несмотря на ускорение экспорта, торговый баланс республики остается отрицательным. Страна по-прежнему импортирует значительно больше товаров, чем экспортирует. В республике усиливают наказание за несанкционированную вырубку деревьев и кустарников. Теперь штраф за это может достигать почти 94 тысяч сомани. Штрафы также повышают за уничтожение или повреждение леса и за нарушение правил на особо охраняемых природных территориях и объектах, где действует специальный режим защиты. По данным лесного хозяйства, только за первый квартал текущего года в Хатлунской области выявили 162 случая незаконной вырубки лесных деревьев, а нарушители оштрафовали почти на 87 тысяч сомани. Республиканскому онкологическому центру передан современный медицинский аппарат аферезной системы для сбора и обработки крови путем ее разделения на компоненты. Как сообщает Министерство здравоохранения, специалисты центра уже прошли обучение и начали работу по использованию аппарата, который повышает качество лечения онкологических и гематологических пациентов. Преимущество аппарата заключается в том, что с его помощью кровь одного донора может быть использована для помощи до 3 пациентов с осложнениями, связанными с кровотечениями, онкологическими заболеваниями, онкогематологическими и гематологическими патологиями. В Душанбе обсудили итоги первой фазы программы «Трудовая миграция. Центральная Азия». Отмечена недостаточная осведомленность мигрантов о своих правах, сложности сохранения институциональных изменений без постоянной поддержки, а также о том, что реинтеграция возвращающихся мигрантов требует более системного подхода, а не точечных мер. Участники сформулировали несколько приоритетов для второй фазы программы. Во-первых, необходимо углубить работу с данными. Решения в сфере миграционной политики должны опираться на актуальную и надежную статистику, которой в настоящее время явно недостаточно. Во-вторых, важно перейти от создания механизмов к их практическому использованию. В-третьих, отмечено о необходимости укреплять межведомственное и многостороннее сотрудничество. Программа показала, что системные изменения в сфере миграции возможны, если работать одновременно на нескольких уровнях – с институтами, людьми и данными. В Душанбе состоялся технический тренинг по внедрению и практическому использованию системы учета потерь и ущерба от бедствий «Delta Resilience». Специалисты изучили навигацию по системе, варианты ее размещения, уровня доступа пользователей и практическое применение основных модулей программного обеспечения. Особое внимание было уделено созданию, связыванию и техническому редактированию записей об опасных природных явлениях и чрезвычайных ситуациях. Специалисты отработали процедуры ввода данных об ущербе и потерях от бедствий. Предполагается, что система позволит национальным специалистам преобразовывать полевые данные в карты рисков и статистические панели для принятия решений. Участники также рассмотрели возможности институционализации Delta Resilience в структуре КЧС и перспективы ее внедрения по всей стране в качестве единой межведомственной системы для отслеживания потерь от бедствий. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарона авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кӯмак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
1: Дидӣ, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj
4: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс, не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj. Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением Favri от Commerzbank. Банка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее.
5: Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус.
4: Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Фаври. Платите легко. Выигрывайте чаще.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
7: Радио Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save Me Tonight» — это хит про ту самую встречу.

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.

0: реклама дар Азия Плюс. Шумо аз таваққуфгоҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده абонемент Neru رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
2: Привет из Худжанда. Файл отправила.
3: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
4: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
3: Готово. Отлично сработали.
5: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок.
6: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
7: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
8: Эҳсоси аз ҳама говоро, акнун ҳамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Скажите честно, сколько раз за день вы переживаете о том, что еще не произошло? Мы беспокоимся о будущем детей, о работе, о мнении окружающих, о завтрашнем дне. Нам кажется, что если все держать под контролем, жизнь станет безопаснее. Но происходит обратное. Мы устаем и теряем душевное равновесие. Есть мудрая мысль. Не все в жизни зависит от нас. Мы можем добросовестно выполнять свою работу, заботиться о близких, принимать разумные решения. Но мы не можем управлять погодой, чужими поступками и всеми обстоятельствами одновременно. Попробуйте простой прием. Когда появляется тревожная мысль, задайте себе вопрос: могу ли я что-то сделать прямо сейчас? Если да, действуйте. Если нет, то отпустите ситуацию хотя бы на время. Очень часто самые страшные сценарии, которые мы придумываем в своей голове, так и не происходят. А время и силы, потраченные на переживания, уже не вернуть. Жить проще не значит быть безответственным. Это значит различать то, что находится в нашей власти, и то, что нам не подвластно. Берегите свои нервы, доверяйте жизни немного больше и помните, иногда лучший способ решить проблему – перестать беспокоиться о ней каждую минуту. На этом все, мои хорошие. С вами была Нигина и программа «Недо». Берегите себя и своих родных. Да, кстати, и свои нервы тоже. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. Недо с Нигиной Мамаджановой.
2: Азия плюс.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точно навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.com. TJ.
4: Рахами телефони идорай реклама.
5: Чилуяк, чилуяк.
6: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
7: Радио. Радио. Азия Плюс.

малышей открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.

0: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
1: Ситуация, знакомая почти каждой маме, это когда ребенок в сотый раз не слышит просьбу, капризничает, спорит или устраивает истерику. Внутри накапливается напряжение, и кажется, что еще немного, и вы сорветесь. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про лайфхаки для мам. Как сохранять самообладание, когда уже кажется, что нет сил? Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Первый лайфхак – замечать свое состояние заранее. Обычно раздражение не возникает за одну секунду. Тело подает сигналы. Напряженные плечи, сжатые челюсти, желание говорить громче. Если вы заметили эти признаки, то это уже половина успеха. Второй совет – это снизить скорость. Перед тем, как ответить ребенку, сделайте небольшую паузу. Не для того, чтобы подавить свои эмоции, а чтобы выбрать реакцию, о которой потом не придется жалеть. Третий лайфхак – говорите о себе. Вместо крика «Да сколько можно?» попробуйте сказать «Я сейчас очень устала и начинаю злиться». Такие фразы помогают сохранить контакт и с ребенком, и с собственными чувствами. Ну и еще один полезный прием – это смена фокуса. Иногда важно не исправлять поведение ребенка немедленно, а сначала вернуть себе спокойствие. Выпить воды, открыть окно, умыться прохладной водой или просто несколько секунд постоять молча. Ну и главное помнить, что идеальных родителей не существует. Все мы иногда устаем, раздражаемся и совершаем ошибки. И здесь очень важно умение восстанавливать отношения после трудных моментов. Когда мама заботится о своем эмоциональном состоянии, она дает ребенку бесценный пример того, как справляться с сильными чувствами бережно и уважительно. Берегите свои чувства и чувства своего малыша. Ну а беречь кожу вашего малыша будут подгузники «Совпремиум». Гипоаллергенные и дышащие материалы защищают нежную кожу малыша от раздражений.
0: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат,

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки и мон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси, хамрахи и хамешаги.
3: Мурда ро бахри чи ми пушанд, чашм, огох бош. Хок хилват гохи асрар асту, мо но махремим. Бедил.
2: Интиколи пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони мухаббати шумо ба хам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Так звучит радио «Азия Плюс».

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением «Фаври» от Коммерцбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее. Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус. Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. «Фаври» – платите легко, выигрывайте чаще.
1: Баҳанго митулуи офтоб вақте ки рӯзи нав сар мешавад аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Баҳанго митулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
4: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Радио со вкусом Востока.
2: Азия Плюс.
1: Радио Азия Плюс.
3: Юсеф Замлакин.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Ситуация, знакомая почти каждой маме, это когда ребенок в сотый раз не слышит просьбу, капризничает, спорит или устраивает истерику. Внутри накапливается напряжение, и кажется, что еще немного, и вы сорветесь. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про лайфхаки для мам. Как сохранять самообладание, когда уже кажется, что нет сил? Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Первый лайфхак – замечать свое состояние заранее. Обычно раздражение не возникает за одну секунду. Тело подает сигналы. Напряженные плечи, сжатые челюсти, желание говорить громче. Если вы заметили эти признаки, то это уже половина успеха. Второй совет – это снизить скорость. Перед тем, как ответить ребенку, сделайте небольшую паузу. Не для того, чтобы подавить свои эмоции, а чтобы выбрать реакцию, о которой потом не придется жалеть. Третий лайфхак – говорите о себе. Вместо крика «Да сколько можно?» попробуйте сказать «Я сейчас очень устала и начинаю злиться». Такие фразы помогают сохранить контакт и с ребенком, и с собственными чувствами. Ну и еще один полезный прием – это смена фокуса. Иногда важно не исправлять поведение ребенка немедленно, а сначала вернуть себе спокойствие. Выпить воды, открыть окно, умыться прохладной водой или просто несколько секунд постоять молча. Ну и главное помнить, что идеальных родителей не существует. Все мы иногда устаем, раздражаемся и совершаем ошибки. И здесь очень важно умение восстанавливать отношения после трудных моментов. Когда мама заботится о своем эмоциональном состоянии, она дает ребенку бесценный пример того, как справляться с сильными чувствами бережно и уважительно.

0: Берегите свои чувства и чувства своего малыша. Ну а беречь кожу вашего малыша будут подгузники Sof Premium. Гипоаллергенные и дышащие материалы защищают нежную кожу малыша от раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Бубин, Бишунов, Вапиракс.
3: Азия Плюс. Мамбай Иттилоот Вафарогат.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55. Азия Плюс.

Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Скажите честно, сколько раз за день вы переживаете о том, что еще не произошло? Мы беспокоимся о будущем, детей, о работе, о мнении окружающих, о завтрашнем дне. Нам кажется, что если все держать под контролем, жизнь станет безопаснее. Но происходит обратное. Мы устаем и теряем душевное равновесие. Есть мудрая мысль. Не все в жизни зависит от нас. Мы можем добросовестно выполнять свою работу, заботиться о близких, принимать разумные решения. Но мы не можем управлять погодой, чужими поступками и всеми обстоятельствами одновременно. Попробуйте простой прием. Когда появляется тревожная мысль, задайте себе вопрос: могу ли я что-то сделать прямо сейчас? Если да, действуйте. Если нет, то отпустите ситуацию хотя бы на время. Очень часто самые страшные сценарии, которые мы придумаем в своей голове, так и не происходят. А время и силы, потраченные на переживания, уже не вернуть. Жить проще не значит быть безответственным. Это значит различать то, что находится в нашей власти, и то, что нам не подвластно. Берегите свои нервы, доверяйте жизни немного больше и помните, иногда лучший способ решить проблему – перестать беспокоиться о ней каждую минуту. На этом все, мои хорошие. С вами была Нигина и программа «Недо». Берегите себя и своих родных. Да, кстати, и свои нервы тоже. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Басу ба Росси ва мубойхи саху хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаджонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Олами дақиқ.
4: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. 236.4
5: 236.4 миллион доллар арзиши як мусаввари рассом Густав Климт буд ки дар музоядаи Sotheby's дар Нью-Йорк дар моҳи апрели соли 2026 фурӯхта шуд. Портрети ҷавонзани венагӣ Елизабета Ледерер акнун гарунтарин асари санъат аст ки соли равон дар музояда фурӯхта шудааст.
4: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
6: آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پیش.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
3: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
2: Даже так? А я думала, ты верен мне.
3: Я верен своему вкусу.
4: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Бубин. Бишунал Фабиракс.
0: Азия Плюс. Манбай Иттилоот Лафарогат.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и «Tones and I». Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: دوست که در شادی و غم نیست، دوست زوچی شوی شاد که غم خود هم اوست. خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس.

سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Кассеты. Лирик включает ностальгию. Старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на репорт.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گرزی تو چشم پدرت دید خار، از پسری خیش همان چشم دار. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Фирменный звук французского дуэта снова в эфире. Хит «Miles Away» от Offenbach. Это гитары, танцевальный ритм и история о любви, которую не остановят даже километры.

0: Роллер исте солкунандай муваффакит дару тиреза, ас профилхой босифат ва уствор. Роллер. Гармию осоиш, бахар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Two Colors, Софи Дуо и Крис де Саранти. Вот такой интересный тандем создал хит Head Evan Water, энергичный клубный сингл с легендарными ударными от Софи Дуо и мощным вокалом. Музыка о том, как держать голову над водой и идти к свету, несмотря на трудности.

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Азия Плюс. Харрус. Як адам бапиш.

0: Plus представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Филатов энд Карась при участии диджея Грува. Счастье есть. Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: рулер истесол кунандай муваффакит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс. Радио Б.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: Суринам Дар Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от Heaven. Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.